0: родня с нетерпением ждут меня.
1: Чек, пойду металлыска, чек. Чек, чек, чек.
2: Инг, я приду. Споем все вместе.